0: Женщи меня чувала куна, урежак там амиши на хунчи.
1: И мама даже на хунчи делает.
0: А шахату на гомиши на хунчи. Пактара кайпира пиндинсиаришка ма тяна хунгичи ма. Пактара пшкучивы ма куидашка, жикушка тупыта же тяна хунгичи на чу.
1: Ушелая мама.
2: Канда камана пусть покажи синжу канга вас та куидаш покидана мариканги.
1: Кота каманжа нянга.
2: Има сулу манжа на изданих мингам. Алка махиандапшу бизинна кунта мингаш пониаль.